радио УФМ. УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
8: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
9: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
8: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
7: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-913-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, много ягод на рябине к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, в среду 23 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность. Дождь днем до 20 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 12 часов 9 минут. Слабая магнитная буря.

0: реклама на УФМ.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: А вот сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Стартовал прием заявок на бесплатную образовательную программу «Мама на селе». Она предназначена для женщин с детьми, проживающих в сельской местности. Подать заявку можно до 27 сентября. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». За три года интерес к программе вырос почти в 4 раза – с 116 до 426 заявок. Прошлый интенсив успешно завершили более 75 участниц. Программа помогает разработать собственную бизнес-идею под руководством экспертов и подготовить ее к защите. Победительницы получают грант в 150 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела, а также возможность выйти на федеральный уровень проекта «Мама-предприниматель». Триумф юных баскетболисток Усть-Лабинского района. С 10 по 16 сентября в Тимашевске проходило первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 2012 года рождения и моложе. Сборная Усть-Лабинского района уверенно прошла все этапы соревнований. В финальной встрече наши спортсменки разгромили команду Кавказского района со счетом 72-42. По итогам турнира усть-лабинские баскетболистки стали победительницами первенства края и завоевали золотые медали. В составе команды выступали воспитанницы спортивной школы «Олимп» и «Виктория». Тренеры преподавателей Светлана Ремезова, Анатолий Ремезов, Магомед Чехачеков и Елена Дорофеева. Лучшим игроком турнира признана Дарья Вяльцева. Для учащихся гимназии номер 5 организована экскурсия в муниципальное казенное учреждение «Ситуационный центр». Его посетили 29 школьников.

0: депутатов Усть-Лабинского района. В ходе заседания рассмотрено 14 вопросов. Среди ключевых изменений в решении Совета о бюджете муниципального образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Кроме того, обсуждались меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено или повреждено в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также террористических актов. Депутаты рассмотрели изменения в правила землепользования и застройки Александровского и Восточного сельских поселений и внесли корректировки в положение и структуру управления образованием администрации Усть-Лабинского района. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, много ягод на рябине к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, в среду 23 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 20 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 12 часов 9 минут. Слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с председателем краевой избирательной комиссии Алексеем Черненко обсудил итоги проведения выборов в регионе. В течение трех основных дней голосования жители выбирали депутатов Госдумы, глав поселений и депутатов Совета муниципалитетов. Окончательные итоги еще не подведены, однако уже известно, что на избирательные участки пришли свыше 3 миллионов человек, а явка составила 69,5%. Вениамин Кондратьев поблагодарил всех, кто участвовал в организации избирательного процесса и обеспечил безопасность. Глава города Роман Перевалов совместно с представителями подрядных организаций провел плановый выездной мониторинг строительно-монтажных работ на объектах улично-дорожной сети. На улице Агаркова, на участке от Пролетарской до улицы Красной, выполняется укладка тротуарной плитки, осуществляется подготовка к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. Также подрядная организация приступила к работам на участке от Советской до Школьной, где ведутся мероприятия по устройству основания. На улице Ободовского выполняются работы по устройству основания, на улице Октябрьской осуществляется переустройство линий электроснабжения. На улице Ленина, на участке от Коммунистической до Островского проводится ремонт покрытия тротуара. Завершается монтаж дождеприемных лотков. Подрядчик приступил к переустройству пересечения улиц Ленина с привокзальной площадью. Работы по ремонту тротуаров продолжаются. На конном заводе «Восход», входящем в группу компании «Прогресс Агро», прошел традиционный ежегодный аукцион чистокровных верховых лошадей. Для предприятия с многолетней историей племенной скаковой работы эти торги давно стали встречей профессионального сообщества, которое знает селекцию «Восхода», следит за результатами его воспитанников и возвращается за новыми лошадьми. В этом году аукцион впервые прошел в расширенном формате. Наряду с поголовьем «Восхода» на площадке были представлены лошади других хозяйств и частных коневладельцев. Всего участники увидели 84 лошади, из которых 69 голов выставил непосредственно конный завод «Восход». По итогам торгов новых владельцев нашли 33 лошади предприятия. Общая сумма их реализации составила 13 миллионов 240 тысяч рублей. В школах Усть-Лабинского района прошли выборы председателей движения первых. Ребята проявили настоящую гражданскую позицию, активность и осознанность. Каждый голос был важен, ведь теперь именно эти ребята будут представлять интересы своих товарищей, помогать реализовывать самые смелые инициативы и делать школьную жизнь еще ярче. В селе Суворовском прошла акция памяти преступлениям фашизма «Нет срока давности», посвященная 84-й годовщине трагедии 42-го года. В акции приняли участие глава Суворовского сельского поселения Александр Антонец, депутат Суворовского сельского поселения Роман Ревян и настоятель храма Александра Невского протоиерей Виталий Бабичев. Также на мероприятии присутствовали сотрудники пожарной части Суворовского 42-го участка. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

London, LA, Chicago, Tokyo, Baghdad.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

похожий на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, много ягод на рябине к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, в среду 23 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 20 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 12 часов 9 минут. Слабая магнитная буря.

0: Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Услабинск FM.
1: Радио Услабинск FM.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Молодые семьи следует освободить от необходимости копить на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на политика-юриста и правозащитника Ивана Курбакова. По его словам, реализация этой меры на юридическом и экономическом уровнях не должна сводиться к простой выдаче банками 100% кредитов. В худшем случае социальная мера фактически перенесет все финансовые риски на кредитные организации и государство. Кроме того, программа не должна автоматически распространяться абсолютно на все молодые союзы. Эксперт отметил, что важно оценивать реальную платежеспособность заемщиков и ограничивать стоимость жилья, чтобы застройщики искусственно не завышали цены на квартиры под предлогом господдержки. Родители могут присутствовать на уроке в школе, однако для этого требуется разрешение образовательного учреждения. Об этом РТ рассказал сенатор Игорь Мурок. Специалист объяснил, что родителю, который хочет посетить урок, необходимо подать заявление директору и получить согласие учителя. При этом, как правило, находиться в классе можно будет только под контролем завуча, если такой порядок закреплен в локальных актах школы. По словам сенатора, если родитель получает необоснованный отказ, он может направить директору жалобу со ссылкой на статью закона об образовании, а после этого обратиться в муниципальный орган управления образованием, прокуратуру или даже в суд. Кроме того, родитель имеет право посетить обследование своего ребенка психолого-медико-педагогической комиссией. При этом в этом случае согласовывать свое присутствие не требуется. И в завершении выпуска: в Москве готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц работнику, который будет заниматься слонами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на карьерного эксперта Центра профессии будущего Святослава Семиренко. Он отметил, что необычное предложение постоянно появляется в агрегированной базе центра, насчитывающей около 500 тысяч вакансий. В обязанности соискателя входит полный уход за особо опасными животными, приготовление кормов, кормление и уборка, а также подготовка слонов к репетициям и спектаклям. Кроме того, сотруднику предстоит сопровождать животных во время мероприятий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Лучшее на лучшем.

0: 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Для Италии и для всего мира Сандро Мацола был больше, чем великолепным футболистом. Его не стало на 84-м году жизни. Он всю карьеру выступал только за Интер, был чемпионом Европы в 68-м году и вице-чемпионом мира в 70-м. Дружил с Львом Яшиным. За время выступления за клуб Мацола дважды становился обладателем Кубка Европейских чемпионов и Межконтинентального кубка, а также 4 раза выигрывал чемпионат Италии. Продолжаем выпуск. Баскетболисты клуба «Локомотив Кубань» во второй раз в своей истории вышли в финал Суперкубка Единой Лиги ВТБ, обыграв со счетом 88-78 боснийскую команду «Игоке». В решающем матче краснодарцы сыграют с турецким «Анадолу Эфес», который в заключительном туре в группе взял верх над «Униксом» 91-79. В КХЛ после 4 побед к ряду хоккеисты московского «Динамо» неожиданно проиграли на выезде «Амуру», причем сухим счетом 0-4. Интересно, что «Динамовцы» не уступали хабаровчанам на их льду почти 4 года. Так что «Амур» добился значимой победы. Теперь у «Динамо» серия из 5 домашних встреч, в которых москвичи постараются взять максимум очков. Что касается «Амура», то у дальневосточников есть шанс одержать в понедельник 3-ю победу подряд, поскольку в соперниках не слишком убедительно играющая «Северсталь», уступившая 0-2 в субботу «Адмиралу». Во Всероссийской хоккейной лиге обладатель Кубка Петровых Ханты-Мансийская «Югра» не смогла продлить победную серию до 6 встреч, проиграв в Новокузнецке местному «Металлургу» 0-4. В регулярке «Югра» входит в топ-3 вместе с пермским «Молотом», а возглавляет турнирную таблицу «Нефтяник» из Альметьевска. Чемпионки страны гандболистки клуба «Ростов-Дон» пока не встречают серьезного сопротивления в новом сезоне. В 3-м туре Суперлиги ростовчанки на своей площадке победили 43-21 Ижевский университет. Следующий матч у Ростова выездной в ближайшую пятницу с бронзовым призером «Астраханочкой». Юношеская сборная России по футболу, это игроки не старше 14 лет, заняла 2-е место на турнире развития Союза Европейских футбольных ассоциаций. Соревнования эти проходили в Сербии. По итогам турнира россияне набрали 7 очков, и они обыграли команду Сербии 3-1, Казахстана 1-0 и уступили турецкой команде 1-1 и по пенальти 3-5. Победителем турнира как раз стала сборная Турции. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: 99FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-913-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Сердце до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как ладони, ритм говорит.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Радио. Радио. Радио. УФМ.

ты женщина. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот это вегетососудистая дистония.

0: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Стартовал прием заявок на бесплатную образовательную программу «Мама на селе». Она предназначена для женщин с детьми, проживающих в сельской местности. Подать заявку можно до 27 сентября. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». За 3 года интерес к программе вырос почти в 4 раза – с 116 до 426 заявок. Прошлый интенсив успешно завершили более 75 участниц. Программа помогает разработать собственную бизнес-идею под руководством экспертов и подготовить ее к защите. Победительницы получают грант в 150 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела, а также возможность выйти на федеральный уровень проекта «Мама-предприниматель». Триумф юных баскетболисток Усть-Лабинского района. С 10 по 16 сентября в Тимашевске проходило первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 2012 года рождения и моложе. Сборная Усть-Лабинского района уверенно прошла все этапы соревнований. В финальной встрече наши спортсменки разгромили команду Кавказского района со счетом 72-42. По итогам турнира усть-лабинские баскетболистки стали победительницами первенства края и завоевали золотые медали. В составе команды выступали воспитанницы спортивной школы «Олимп» и «Виктория». Тренеры-преподаватели Светлана Ремезова, Анатолий Ремезов, Магомед Чехачеков и Елена Дорофеева. Лучшим игроком турнира признана Дарья Вяльцева. Для учащихся гимназии номер 5 организована экскурсия в муниципальное казенное учреждение «Ситуационный центр». Его посетили 29 школьников. Ребята познакомились с различными подразделениями центра и узнали, как устроена работа сотрудников разных специальностей. Школьники погрузились в мир службы спасения. Они смотрели специализированную технику, машины специального назначения и водный транспорт. Изучили оснащение служебного автомобиля и гидравлические инструменты, которые помогают спасателям в чрезвычайных ситуациях. Также ребята познакомились с работой дежурной части отдела. Начальник поисково-спасательной группы рассказал о ежедневных задачах сотрудников, фиксации информации и алгоритме оперативного реагирования на вызовы граждан. Станислав Гайнюченко принял участие в работе сессии Совета депутатов Усть-Лабинского района. В ходе заседания рассмотрено 14 вопросов. Среди ключевых изменений в решении Совета о бюджете муниципального образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Кроме того, обсуждались меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено или повреждено в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также террористических актов. Депутаты рассмотрели изменения в правила землепользования и застройки Александровского и Восточного сельских поселений и внесли корректировки в положение и структуру управления образованием администрации Усть-Лабинского района. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ. Радио УФМ.
0: Реклама на УФМ.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Абадон.

0: код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM. Вы слушаете УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Снова признаю, что не прав, и снова извинюсь. Снова скажу, что изменюсь, снова не изменюсь. Меня волнуешь больше ты, чем мой высокий пульс. Да я ревнивый сукин сын, я думал, это плюс. Я будто знал тебя всю жизнь, но мне стерли память. Ты словно часть меня, которой мне так не хватает. Меня всегда смешила любовь на расстоянии. Мы не виделись ни разу, но я по тебе скучаю.

0: Реклама на ОФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. На 107.9 FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Ума-5 от Яндекса официально стал доступен для частных покупателей. Машины появились у дилеров в 41 регионе. Напомним, на первом этапе их продавали только таксопаркам и каршерингу. Но это не помешало Ума-5 стать самым популярным электромобилем в России. Цена с господдержкой 2,5 миллионов. В августе на учет в России поставили 11 электромобилей «Атом». За все время были зарегистрированы 40 машин. Пока регистрации «Атомов» остаются минимальными. Это может говорить о том, что ритмичные производства и поставки до сих пор не начались. Напомним, в этом году планируют передать клиентам не меньше 3000 штук. В августе было продано 608 новых автомобилей марки «Волга». По-прежнему основным спросом пользуются кроссоверы К40 и К50. Они же «Джили Атлас» и «Манжара». Интерес к «Волгам» растет плавно. Машины поступили в продажу в середине июня. А за первый полный месяц в июле продали около 400 штук. И потенциал еще есть. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. По дизайну машина стала дороже и взрослее предшественника, подросла в габаритах и по дорожному просвету. Осовременили салон. На передней панели появился огромный горизонтальный экран мультимедийки, под капотом новый мотор и коробка передач. Подробнее обо всех изменениях BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на UFM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется» – электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
5: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Реклама на УФМ.
7: 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с председателем краевой избирательной комиссии Алексеем Черненко обсудил итоги проведения выборов в регионе. В течение трех основных дней голосования жители выбирали депутатов Госдумы, глав поселений и депутатов Совета муниципалитетов. Окончательные итоги еще не подведены, однако уже известно, что на избирательные участки пришли свыше 3 миллионов человек, а явка составила 69,5%. Вениамин Кондратьев поблагодарил всех, кто участвовал в организации избирательного процесса и обеспечил безопасность. Глава города Роман Перевалов совместно с представителями подрядных организаций провел плановый выездной мониторинг строительно-монтажных работ на объектах улично-дорожной сети. На улице Агаркова, на участке от Пролетарской до улицы Красной, выполняется укладка тротуарной плитки, осуществляется подготовка к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. Также подрядная организация приступила к работам на участке от Советской до Школьной, где ведутся мероприятия по устройству основания. На улице Ободовского выполняются работы по устройству основания, на улице Октябрьской осуществляется переустройство линий электроснабжения. На улице Ленина на участке от Коммунистической до Островского проводится ремонт покрытия тротуара, завершается монтаж дождеприемных лотков. Подрядчик приступил к переустройству пересечения улиц Ленина с привокзальной площадью. Работы по ремонту тротуаров продолжаются. На конном заводе «Восход», входящем в группу компании «Прогресс Агро», прошел традиционный ежегодный аукцион чистокровных верховых лошадей. Для предприятия с многолетней историей племенной скаковой работы эти торги давно стали встречей профессионального сообщества, которое знает селекцию «Восхода», следит за результатами его воспитанников и возвращается за новыми лошадьми. В этом году аукцион впервые прошел в расширенном формате. Наряду с поголовьем «Восхода» на площадке были представлены лошади других хозяйств и частных коневладельцев. Всего участники увидели 84 лошади, из которых 69 голов выставил непосредственно конный завод «Восход». По итогам торгов новых владельцев нашли 33 лошади предприятия. Общая сумма их реализации составила 13 миллионов 240 тысяч рублей. В школах Усть-Лабинского района прошли выборы председателей движения первых. Ребята проявили настоящую гражданскую позицию, активность и осознанность. Каждый голос был важен, ведь теперь именно эти ребята будут представлять интересы своих товарищей, помогать реализовывать самые смелые инициативы и делать школьную жизнь еще ярче. В селе Суворовском прошла акция памяти преступлениям фашизма «Нет срока давности», посвященная 84-й годовщине трагедии 42-го года. В акции приняли участие глава Суворовского сельского поселения Александр Антонец, депутат Суворовского сельского поселения Роман Ревян и настоятель храма Александра Невского протоиерей Виталий Бабичев. Также на мероприятии присутствовали сотрудники пожарной части Суворовского 42-го участка. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов. Радио УФ.

радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

Радио.

0: Известные песни, мировые имена.
1: Ультрарадио. В российской столице час дня.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
5: Надежно.
4: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
2: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 99.9 FM. Реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Мошенники от имени Росфинмониторинга начали пугать россиян проверками перевода в системе быстрых платежей из-за сомнительных переводов. Об этом пишет РИА Новости, приводя данные платформы «Мошеловка». Жертве заявляет, что ее недавний перевод через систему быстрых платежей или по QR-коду был помечен системой как сомнительный, сообщили там. После того, как жертву запугивают, ее убеждают перевести часть денег на специальный счет. На этом их действия не заканчиваются. После этого мошенники могут потребовать страховую сумму для подтверждения легальности средств.
1: Деньги дороги, как память.
2: В октябре 2026 года российский потребительский рынок столкнется с ощутимым инфляционным давлением в сегменте продовольственных товаров. Согласно прогнозам отраслевых аналитиков, стоимость базовой продуктовой корзины продемонстрирует резкий скачок вверх сразу по нескольким ключевым направлениям. Фундаментальной основой для этого ценового ралли станет не только традиционный сезонный фактор, но и комплексная перестройка логистических цепочек на фоне масштабной индексации тарифов жилищно-коммунального хозяйства, запланированной правительством на 1 октября. Повышение стоимости электроэнергии неизбежно увеличит производственные издержки аграрных комплексов, перерабатывающих предприятий и торговых сетей, а этот рост будет полностью переложен на конечного покупателя. Наиболее драматичная динамика ожидается в категории импортных овощей открытого грунта. С наступлением межсезонья внутренний рынок России практически полностью переходит на зарубежные поставки кабачков, баклажанов и сладкого перца. По оценкам экспертов, розничная стоимость этих позиций может взлететь на 35-40%.
1: Закрома Родины.
2: По официальным данным мониторинга Банка России, с начала текущего года из банковской системы в наличный оборот утекло более 2,4 триллиона рублей, сообщает агентство Data.ru. На первый взгляд, такая динамика может сигнализировать о системном кризисе доверия к финансовым институтам. Однако эксперты подчеркивают, это не паническое изъятие вкладов, а сложный поведенческий сдвиг, спровоцированный целым комплексом технологических, законодательных и психологических факторов. Первостепенную роль в формировании этого тренда сыграла уязвимость цифровой инфраструктуры перед внешними вызовами. Периодические ограничения работы мобильного интернета в ряде регионов страны, обусловленные мерами безопасности и функционирования систем подавления сигналов, регулярно приводят к параличу банковских терминалов в торговых точках. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
5: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Стартовал прием заявок на бесплатную образовательную программу «Мама на селе». Она предназначена для женщин с детьми, проживающих в сельской местности. Подать заявку можно до 27 сентября. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». За три года интерес к программе вырос почти в 4 раза – с 116 до 426 заявок. Прошлый интенсив успешно завершили более 75 участниц. Программа помогает разработать собственную бизнес-идею под руководством экспертов и подготовить ее к защите. Победительницы получают грант в 150 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела, а также возможность выйти на федеральный уровень проекта «Мама-предприниматель». Триумф юных баскетболисток Усть-Лабинского района. С 10 по 16 сентября в Тимашевске проходило первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 2012 года рождения и моложе. Сборная Усть-Лабинского района уверенно прошла все этапы соревнований. В финальной встрече наши спортсменки разгромили команду Кавказского района со счетом 72-42. По итогам турнира усть-лабинские баскетболистки стали победительницами первенства края и завоевали золотые медали. В составе команды выступали воспитанницы спортивной школы «Олимп» и «Виктория». Тренеры-преподаватели Светлана Ремезова, Анатолий Ремезов, Магомед Чехачеков и Елена Дорофеева. Лучшим игроком турнира признана Дарья Вяльцева. Для учащихся гимназии номер 5 организована экскурсия в муниципальное казенное учреждение «Ситуационный центр». Его посетили 29 школьников. Ребята познакомились с различными подразделениями центра и узнали, как устроена работа сотрудников разных специальностей. Школьники погрузились в мир службы спасения. Они смотрели специализированную технику, машины специального назначения и водный транспорт. Изучили оснащение служебного автомобиля и гидравлические инструменты, которые помогают спасателям в чрезвычайных ситуациях. Также ребята познакомились с работой дежурной части отдела. Начальник поисково-спасательной группы рассказал о ежедневных задачах сотрудников, фиксации информации и алгоритме оперативного реагирования на вызовы граждан. Станислав Гайнюченко принял участие в работе сессии Совета депутатов Усть-Лабинского района. В ходе заседания рассмотрено 14 вопросов. Среди ключевых изменений в решении Совета о бюджете муниципального образования на 26 год и плановый период 27 и 28 годов. Кроме того, обсуждались меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено или повреждено в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также террористических актов. Депутаты рассмотрели изменения в правила землепользования и застройки Александровского и Восточного сельских поселений и внесли корректировки в положение и структуру управления образованием администрации Усть-Лабинского района. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107 и 9 FM.
1: Новости спорта.
2: Для Италии и для всего мира Сандро Мацола был больше, чем великолепным футболистом. Его не стало на 84-м году жизни. Он всю карьеру выступал только за Интер, был чемпионом Европы в 68-м году и вице-чемпионом мира в 70-м. Дружил с Львом Яшиным. За время выступления за клуб Мацола дважды становился обладателем Кубка Европейских чемпионов и Межконтинентального кубка, а также 4 раза выигрывал чемпионат Италии. Продолжаем выпуск. Баскетболисты клуба «Локомотив Кубань» во второй раз в своей истории вышли в финал Суперкубка Единой Лиги ВТБ, обыграв со счетом 88-78 боснийскую команду «Игоке». В решающем матче краснодарцы сыграют с турецким «Анадолу Эфес», который в заключительном туре в группе взял верх над «Униксом» 91-79. В КХЛ после 4 побед к ряду хоккеисты московского «Динамо» неожиданно проиграли на выезде «Амуру», причем сухим счетом 0-4. Интересно, что «Динамовцы» не уступали хабаровчанам на их льду почти 4 года. Так что «Амур» добился значимой победы. Теперь у «Динамо» серия из 5 домашних встреч, в которых москвичи постараются взять максимум очков. Что касается «Амура», то у дальневосточников есть шанс одержать в понедельник 3-ю победу подряд, поскольку в соперниках не слишком убедительно играющая «Северсталь», уступившая 0-2 в субботу «Адмиралу». Во Всероссийской хоккейной лиге обладатель Кубка Петровых Ханты-Мансийская «Югра» не смогла продлить победную серию до 6 встреч, проиграв в Новокузнецке местному «Металлургу» 0-4. В регулярке «Югра» входит в топ-3 вместе с пермским «Молотом», а возглавляет турнирную таблицу «Нефтяник» из Альметьевска. Чемпионки страны гандболистки клуба «Ростов-Дон» пока не встречают серьезного сопротивления в новом сезоне. В 3-м туре Суперлиги ростовчанки на своей площадке победили 43-21 Ижевский университет. Следующий матч у Ростова выездной в ближайшую пятницу с бронзовым призером «Астраханочкой». Юношеская сборная России по футболу, это игроки не старше 14 лет, заняла 2-е место на турнире развития Союза Европейских футбольных ассоциаций. Соревнования эти проходили в Сербии. По итогам турнира россияне набрали 7 очков, и они обыграли команду Сербии 3-1, Казахстана 1-0 и уступили турецкой команде 1-1 и по пенальти 3-5. Победителем турнира как раз стала сборная Турции. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с председателем краевой избирательной комиссии Алексеем Черненко обсудил итоги проведения выборов в регионе. В течение трех основных дней голосования жители выбирали депутатов Госдумы, глав поселений и депутатов Совета муниципалитетов. Окончательные итоги еще не подведены, однако уже известно, что на избирательные участки пришли свыше 3 миллионов человек, а явка составила 69,5%. Вениамин Кондратьев поблагодарил всех, кто участвовал в организации избирательного процесса и обеспечил безопасность. Глава города Роман Перевалов совместно с представителями подрядных организаций провел плановый выездной мониторинг строительно-монтажных работ на объектах улично-дорожной сети. На улице Агаркова, на участке от Пролетарской до улицы Красной, выполняется укладка тротуарной плитки, осуществляется подготовка к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. Также подрядная организация приступила к работам на участке от Советской до Школьной, где ведутся мероприятия по устройству основания. На улице Ободовского выполняются работы по устройству основания, на улице Октябрьской осуществляется переустройство линии электроснабжения. На улице Ленина на участке от Коммунистической до Островского проводится ремонт покрытия тротуара, завершается монтаж дождеприемных лотков. Подрядчик приступил к переустройству пересечения улиц Ленина с привокзальной площадью. Работы по ремонту тротуаров продолжаются. На конном заводе «Восход», входящем в группу компании «Прогресс Агро», прошел традиционный ежегодный аукцион чистокровных верховых лошадей. Для предприятия с многолетней историей племенной скаковой работы эти торги давно стали встречей профессионального сообщества, которое знает селекцию «Восхода», следит за результатами его воспитанников и возвращается за новыми лошадьми. В этом году аукцион впервые прошел в расширенном формате. Наряду с поголовьем «Восхода» на площадке были представлены лошади других хозяйств и частных коневладельцев. Всего участники увидели 84 лошади, из которых 69 голов выставил непосредственно конный завод «Восход». По итогам торгов новых владельцев нашли 33 лошади предприятия. Общая сумма их реализации составила 13 миллионов 240 тысяч рублей. В школах Усть-Лабинского района прошли выборы председателей движения первых. Ребята проявили настоящую гражданскую позицию, активность и осознанность. Каждый голос был важен, ведь теперь именно эти ребята будут представлять интересы своих товарищей, помогать реализовывать самые смелые инициативы и делать школьную жизнь еще ярче. В селе Суворовском прошла акция памяти преступлениям фашизма «Нет срока давности», посвященная 84-й годовщине трагедии 42-го года. В акции приняли участие глава Суворовского сельского поселения Александр Антонец, депутат Суворовского сельского поселения Роман Ревян и настоятель храма Александра Невского протоиерей Виталий Бабичев. Также на мероприятии присутствовали сотрудники пожарной части Суворовского 42-го участка. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Слабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ. 107.9 FM.

0: аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Радио. Радио. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 08 07 3 единицы. 8 918 08 07 3 единицы.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Ума-5 от Яндекса официально стал доступен для частных покупателей. Машины появились у дилеров в 41 регионе. Напомним, на первом этапе их продавали только таксопаркам и каршерингу. Но это не помешало Ума-5 стать самым популярным электромобилем в России. Цена с господдержка 2,5 миллионов. В августе на учет в России поставили 11 электромобилей «Атом». За все время были зарегистрированы 40 машин. Пока регистрации «Атомов» остаются минимальными. Это может говорить о том, что ритмичные производства и поставки до сих пор не начались. Напомним, в этом году планируют передать клиентам не меньше 3000 штук. В августе было продано 608 новых автомобилей марки «Волга». По-прежнему основным спросом пользуются кроссоверы К40 и К50. Они же «Джили Атлас» и «Манжара». Интерес к «Волгам» растет плавно. Машины поступили в продажу в середине июня. А за первый полный месяц, в июле, продали около 400 штук. И потенциал еще есть. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. По дизайну машина стала дороже и взрослее предшественника, подросла в габаритах и по дорожному просвету. Осовременили салон. На передней панели появился огромный горизонтальный экран мультимедийки, под капотом новый мотор и коробка передач. Подробнее обо всех изменениях BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
5: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Усть-Лабинск-ФМ.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Газнак планирует увеличить выпуск слитков золота весом 5 граммов, запущенных в продажу в июне этого года. Об этом в кулуарах Московского финансового форума рассказал генеральный директор предприятия Аркадий Трачук, передает ТАСС. По его словам, поводом для такого решения стала внезапная популярность микрослитков. Рост продаж существенно превзошел ожидания. Уже через месяц сделки со слитками весом в 5 граммов составили 20% от общего числа продаж в «Газнак инвестициях». Слитки раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления очередной партии в продаже, поэтому сейчас планируем производство 5-граммовых слитков нарастить, пояснил Трачук. Туроператоры не выпускали предупреждений для туристов об угрозе заражения COVID-19 в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры, об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Также там добавили, что туроператоры не предпринимают никаких действий, описываемых СМИ, поскольку в Таиланде отсутствует угроза безопасности. При этом в АТОР отметили, что туроператоры и страховые компании не фиксируют роста обращений от российских туристов касательно ковида. В ассоциации заверили, что поводов для беспокойства у отдыхающих нет. И в завершении выпуска: смартфонами и другой электроникой пользуется абсолютное большинство россиян. При этом каждый пятый признается, что его смартфон разряжается за пару часов. Еще у 72% заряд уходит за один день, об этом пишет газета.ру. Согласно исследованию, только 7% респондентов рассказали, что их смартфон держит заряд несколько суток. Быстрее всего гаджеты садятся у старшего поколения. 36% бумеров считают, что их смартфон разряжается слишком быстро. Среди зумеров и миллениалов с такой проблемой сталкиваются по 22% среди поколения X 16. При этом именно зумеры чаще остальных говорят, что практически не замечают разрядки. Такой ответ дали 13%. Главным символом технологической ностальгии по результатам опроса стали телефоны Nokia. По ним скучает каждый третий опрошенный. На втором месте кассетные магнитофоны. Еще 18% скучают по кнопочным телефонам, 16% по домашним аппаратом с проводной трубкой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: вставили. А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
7: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, резкое похолодание к ранней весне. По прогнозам синоптиков, в четверг, 24 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, возможен дождь днем до 17 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
9: Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру.
8: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
10: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
11: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.
12: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В Пекине начали тестировать рестораны с роботами-поварами. Китайские компании показали новые технологии для автоматической готовки. На Всемирной конференции по робототехнике в Пекине представили несколько роботов, которые уже умеют готовить отдельные блюда, собирать заказы и обслуживать посетителей. Компания Oakdia Robotics представила ИИ-модель Cooking Muse, фирменного робота-повара и автоматизированную тележку Robot Cook с небольшим гуманоидным поваром. Он уже продемонстрировал приготовление тофу, а также свинины с зеленым перцем. Робот использует вок, который нагревается до 300 градусов, систему подачи ингредиентов и собственный алгоритм жарки на основе ИИ. Другая фирма Hick Robots показала гуманоидов для ресторанов быстрого питания. Все они собирают заказы и передают их на подносах. В Пекине также начал тестовую работу ресторан Юйцзянь Вэйлай. Его роботы готовят 3 вида лапши – с грибами и соусом, с говядиной и томатами и с тушеной говядиной. Они варят лапшу, добавляют ингредиенты и передают блюдо роботу-доставщику. Однако сами продукты пока загружают люди. Подушка со встроенной акустикой от Razer. Компания Razer презентовала новый подголовник со встроенной акустикой. Устройство под названием Clio X, ориентированное на экономных геймеров, стало ощутимо дешевле прошлогодней модели. Razer Clio X совместима со всеми игровыми креслами бренда. Ее можно прикрепить к подголовнику с помощью регулируемого нейлонового ремешка, а затем подключить к источнику питания, например, пауэрбанку, мощностью от 15 Вт по USB-C. Внутри подушки разместились 2 широкополосных динамика и пара пассивных излучателей. Устройство поддерживает технологию виртуального объемного звука и подключается к компьютеру по протоколу Razer Hub Speed. Аудиосистема также поддерживает сопряжение с саундбарами бренда для расширения звукового поля. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио УФМ. А я думала, что такой любви, как у нас, больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила.

0: Реклама на ОФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Стартовал прием заявок на бесплатную образовательную программу «Мама на селе». Она предназначена для женщин с детьми, проживающих в сельской местности. Подать заявку можно до 27 сентября. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». За три года интерес к программе вырос почти в 4 раза – с 116 до 426 заявок. Прошлый интенсив успешно завершили более 75 участниц. Программа помогает разработать собственную бизнес-идею под руководством экспертов и подготовить ее к защите. Победительницы получают грант в 150 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела, а также возможность выйти на федеральный уровень проекта «Мама-предприниматель». Триумф юных баскетболисток Усть-Лабинского района. С 10 по 16 сентября в Тимашевске проходило первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 2012 года рождения и моложе. Сборная Усть-Лабинского района уверенно прошла все этапы соревнований. В финальной встрече наши спортсменки разгромили команду Кавказского района со счетом 72-42. По итогам турнира усть-лабинские баскетболистки стали победительницами первенства края и завоевали золотые медали. В составе команды выступали воспитанницы спортивной школы «Олимп» и «Виктория». Тренеры преподавателей Светлана Ремезова, Анатолий Ремезов, Магомед Чехачеков и Елена Дорофеева. Лучшим игроком турнира признана Дарья Вяльцева. Для учащихся гимназии номер 5 организована экскурсия в муниципальное казенное учреждение «Ситуационный центр». Его посетили 29 школьников. Ребята познакомились с различными подразделениями центра и узнали, как устроена работа сотрудников разных специальностей. Школьники погрузились в мир службы спасения. Они смотрели специализированную технику, машины специального назначения и водный транспорт. Изучили оснащение служебного автомобиля и гидравлические инструменты, которые помогают спасателям в чрезвычайных ситуациях. Также ребята познакомились с работой дежурной части отдела. Начальник поисково-спасательной группы рассказал о ежедневных задачах сотрудников, фиксации информации и алгоритме оперативного реагирования на вызовы граждан. Станислав Гайнюченко принял участие в работе сессии Совета депутатов Усть-Лабинского района. В ходе заседания рассмотрено 14 вопросов. Среди ключевых изменений в решении Совета о бюджете муниципального образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Кроме того, обсуждались меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено или повреждено в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также террористических актов. Депутаты рассмотрели изменения в правила землепользования и застройки Александровского и Восточного сельских поселений и внесли корректировки в положение и структуру управления образованием администрации Усть-Лабинского района. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на УФМ. Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, резкое похолодание к ранней весне. По прогнозам синоптиков, в четверг, 24 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, возможен дождь днем до 17 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, северо-западный ветер до 2 метров в секунду, световой день составит 12 часов 6 минут, умеренная магнитная буря.

0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
4: Надежно.
3: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
10: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
11: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
12: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
13: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ.
1: Радио УФМ. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Мошенники от имени Росфинмониторинга начали пугать россиян проверками перевода в системе быстрых платежей из-за сомнительных переводов. Об этом пишет РИА Новости, приводя данные платформы «Мошеловка». Жертве заявляет, что ее недавний перевод через систему быстрых платежей или по QR-коду был помечен системой как сомнительный, сообщили там. После того, как жертву запугивают, ее убеждают перевести часть денег на специальный счет. На этом их действия не заканчиваются. После этого мошенники могут потребовать страховую сумму для подтверждения легальности средств.
3: Деньги дороги, как память.
2: В октябре 2026 года российский потребительский рынок столкнется с ощутимым инфляционным давлением в сегменте продовольственных товаров. Согласно прогнозам отраслевых аналитиков, стоимость базовой продуктовой корзины продемонстрирует резкий скачок вверх сразу по нескольким ключевым направлениям. Фундаментальной основой для этого ценового ралли станет не только традиционный сезонный фактор, но и комплексная перестройка логистических цепочек на фоне масштабной индексации тарифов жилищно-коммунального хозяйства, запланированной правительством на 1 октября. Повышение стоимости электроэнергии неизбежно увеличит производственные издержки аграрных комплексов, перерабатывающих предприятий и торговых сетей, а этот рост будет полностью переложен на конечного покупателя. Наиболее драматичная динамика ожидается в категории импортных овощей открытого грунта. С наступлением межсезонья внутренний рынок России практически полностью переходит на зарубежные поставки кабачков, баклажанов и сладкого перца. По оценкам экспертов, розничная стоимость этих позиций может взлететь на 35-40%.
3: Закрома Родины.
2: По официальным данным мониторинга Банка России, с начала текущего года из банковской системы в наличный оборот утекло более 2,4 триллиона рублей, сообщает агентство Data.ru. На первый взгляд, такая динамика может сигнализировать о системном кризисе доверия к финансовым институтам, однако эксперты подчеркивают, это не паническое изъятие вкладов, а сложный поведенческий сдвиг, спровоцированный целым комплексом технологических, законодательных и психологических факторов. Первостепенную роль в формировании этого тренда сыграла уязвимость цифровой инфраструктуры перед внешними вызовами. Периодические ограничения работы мобильного интернета в ряде регионов страны, обусловленные мерами безопасности и функционирования систем подавления сигналов, регулярно приводят к параличу банковских терминалов в торговых точках. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Радио. Радио. УФМ.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с председателем Краевой избирательной комиссии Алексеем Черненко обсудил итоги проведения выборов в регионе. В течение трех основных дней голосования жители выбирали депутатов Госдумы, глав поселений и депутатов Совета муниципалитетов. Окончательные итоги еще не подведены, однако уже известно, что на избирательные участки пришли свыше 3 миллионов человек, а явка составила 69,5%. Вениамин Кондратьев поблагодарил всех, кто участвовал в организации избирательного процесса и обеспечил безопасность. Глава города Роман Перевалов совместно с представителями подрядных организаций провел плановый выездной мониторинг строительно-монтажных работ на объектах улично-дорожной сети. На улице Агаркова, на участке от Пролетарской до улицы Красной, выполняется укладка тротуарной плитки, осуществляется подготовка к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. Также подрядная организация приступила к работам на участке от Советской до Школьной, где ведутся мероприятия по устройству основания. На улице Ободовского выполняются работы по устройству основания, на улице Октябрьской осуществляется переустройство линии электроснабжения. На улице Ленина на участке от Коммунистической до Островского проводится ремонт покрытия тротуара, завершается монтаж дождеприемных лотков. Подрядчик приступил к переустройству пересечения улиц Ленина с привокзальной площадью. Работы по ремонту тротуаров продолжаются. На конном заводе «Восход», входящем в группу компании «Прогресс Агро», прошел традиционный ежегодный аукцион чистокровных верховых лошадей. Для предприятия с многолетней историей племенной скаковой работы эти торги давно стали встречей профессионального сообщества, которое знает селекцию «Восхода», следит за результатами его воспитанников и возвращается за новыми лошадьми. В этом году аукцион впервые прошел в расширенном формате. Наряду с поголовьем «Восхода» на площадке были представлены лошади других хозяйств и частных коневладельцев. Всего участники увидели 84 лошади, из которых 69 голов выставил непосредственно конный завод «Восход». По итогам торгов новых владельцев нашли 33 лошади предприятия. Общая сумма их реализации составила 13 миллионов 240 тысяч рублей. В школах Усть-Лабинского района прошли выборы председателей движения первых. Ребята проявили настоящую гражданскую позицию, активность и осознанность. Каждый голос был важен, ведь теперь именно эти ребята будут представлять интересы своих товарищей, помогать реализовывать самые смелые инициативы и делать школьную жизнь еще ярче. В селе Суворовском прошла акция памяти преступлениям фашизма «Нет срока давности», посвященная 84-й годовщине трагедии 42-го года. В акции приняли участие глава Суворовского сельского поселения Александр Антонец, депутат Суворовского сельского поселения Роман Ревян и настоятель храма Александра Невского протоиерей Виталий Бабичев. Также на мероприятии присутствовали сотрудники пожарной части Суворовского 42-го участка. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-913-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Когда ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, резкое похолодание к ранней весне. По прогнозам синоптиков, в четверг, 24 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, возможен дождь днем до 17 градусов, ночью плюс 13. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, северо-западный ветер до 2 метров в секунду, световой день составит 12 часов 6 минут, умеренная магнитная буря.

0: Реклама на ОФМ.
1: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Производители стали поставлять меньше топлива на биржу. По оценкам «Коммерсанта», с мая по сентябрь было исполнено меньше половины контрактов. Из-за этого часть покупателей не смогли закрыть свои потребности. В основном на бирже закупаются независимые сети АЗС, крупные транспортные фирмы и трейдеры. На их работу ситуация может повлиять сильно. А вот о доступности топлива на крупных сетевых заправках эта статистика мало что говорит. На АЗС под своими брендами производители поставляют топливо по другим каналам. Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Минтранс и Яндекс.Такси разработали дорожную карту по оптимизации системы. Во-первых, на маршрутах будет больше машин с детскими креслами. Во-вторых, водители начнут обучать работать с семьями. Это должно снизить количество конфликтов. Кроме того, планируют запустить поддержку многодетных семей со скидками на поездки и оцифровать льготы. Система будет автоматически определять статус многодетной семьи без необходимости предъявлять документы. В России завершается строительство еще одной объездной дороги. В конце этого года или начале следующего запустят движение по западному обходу Орла. Новая дорога упростит путешествие на юг России или в сторону Казахстана со стороны Смоленска и Беларуси. Сейчас при поездке через Орел приходится ехать через весь город и стоять в пробках. Из-за этого многие предпочитают более длинную дорогу через Московскую область по ЦКАДу. После ввода в строй западного объезда Орла время в пути сократится на 1-2 часа. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
8: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: дома» на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 2027 года изменится оформление загранпаспортов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Отмечается, что с начала следующего года из загранпаспортов исчезнут две графы – личный код и учетная запись. Их отменят в связи с неактуальностью в современном правовом пространстве, а также для унификации и упрощения обработки документов. В рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа, объяснили в МВД. В документ добавили дополнительную латинскую букву PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического загранпаспорта, PO для служебного загранпаспорта вместо PDS соответственно. Искусственному интеллекту нужно поручать только те задачи, результат которых человек может самостоятельно проверить. Об этом газете «Ру» рассказал профессор, директор Института прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений Университета имени Плеханова Александр Храмов. Главная опасность нейросетей заключается в том, что они способны выдавать убедительный текст, код или расчет даже при недостатке данных. Если задача выходит за пределы знаний пользователя, он может не распознать ошибку. Используйте ИИ как второго эксперта, а не как единственный источник ответа. Сначала сформулируйте собственное решение, затем сравните его с ответом модели, проверьте аргументацию и только после этого дорабатывайте результат. Нейросеть полезно просить объяснить логику, найти слабые места и назвать источники, предпосылки и альтернативы, посоветовал эксперт. И в завершении выпуска: в Москве готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц работнику, который будет заниматься слонами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на карьерного эксперта Центра профессии будущего Святослава Семиренко. Он отметил, что необычное предложение постоянно появляется в агрегированной базе центра, насчитывающей около 500 тысяч вакансий. В обязанности соискателя входит полный уход за особо опасными животными, приготовление кормов, кормление и уборка, а также подготовка слонов к репетициям и спектаклям. Кроме того, сотруднику предстоит сопровождать животных во время мероприятий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, резкое похолодание к ранней весне. По прогнозам синоптиков, в четверг, 24 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, возможен дождь.

0: Радио. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения. Услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
5: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
6: Надежно.
5: Большой опыт.
7: Высокий профессионализм. Огромная база.
8: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Тихий рассвет, я живой. Без тебя нет надо мной. Тихий рассвет, я живой.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 ФМ. Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

107.9 FM. Yeah, 24/7 fascinated, you got me.

0: требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радіо УФМ. Радіо УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Белый шум на мониторе пыльного окна расскажет нам, что за стеной в

Пусть нашим солнцем будет лампочка Ильича. Хочешь, выключай, ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так, наизусть молчать.

не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты

лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.